Ни контроля. Ни контроля. Ни контроля. Ни контроля. Ни контроля. Ни контроля. Ни контроля.